0: Не. Марина Павловна.
1: Была наша
0: Марина
1: библиотека.
0: Павловна. Марина Павловна.
1: Ayan, okay na. Ang hirap naman gumugulong itong upuan ko eh.